капела до вокально-инструментальних складб. С домачо песмио «Скузи полетје» mit Кентна Кёрен «Дух ден сома». Составлено, zusammengestellt von Hansi Kejar.